0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Песня «I Concentrate on You» была написана американским композитором Коулом Портером в 40-м году для фильма «Бродвейская мелодия 40-го года». 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
0: Фрэнк Синатра. «I Concentrate on You».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуализированное насилие в отношении коллег. Об этом сообщил BBC. Вайнштейна признали виновным в том, что он принудил помощницу телепродюсера Мириэм Хейли к интимным отношениям в 2006 году. На заседании суда он просил правосудия проявить к нему милосердие. «Я не склонный к насилию человек, сжальтесь надо мной. Я искренне прошу прощения у всех, кому причинил боль», – произнес Вайнштейн. Прокуроры запрашивали для скандального продюсера срок в 20 лет. На заседании присутствовала Хейли. Она заявила, что после произошедшего 20 лет назад переживает опыт, сравнимый с пожизненным заключением. Женщина живет с посттравматическим стрессовым расстройством. Защита Вайнштейна утверждала, что предполагаемые жертвы соглашались на близость с ним по обоюдному согласию. Адвокаты также просили суд вынести мягкий приговор, поскольку 74-летний Вайнштейн может скончаться в тюрьме. Вайнштейна впервые осудили за насилие в отношении Мириэм Хейли в 2020-м, но в апреле 24-го приговор отменили, дело начали рассматривать повторно. Продюсер так и не вышел на свободу. Он остается под стражей, поскольку в 22-м его также осудили на 16 лет тюрьмы за изнасилование и еще два эпизода насилия сексуализированного характера. Эти преступления относятся к 2013 году. Часть 78-й улицы на юге Чикаго получила почетное название «Путь доктора Донды Уэст» в честь ученой и матери Кани Уэста. Церемония прошла на пересечении 78-й улицы и Саут-Шор-Драйв в районе Саут-Шор. На мероприятии присутствовал и сам Кани. Более 20 лет Уэст преподавала в университете штата Чикаго. Она возглавляла кафедру английского языка и основала Центр афроамериканской литературы и творческого письма имени Гвендолин Брукс. Доктор Донда Уэст была не просто ученой, она помогала людям расти, развивала таланты и отстаивала афроамериканское творчество и интеллектуальное совершенство, сказал член городского совета Чикаго Грет Митчелл. Донда Уэст скончалась в 2007 в возрасте 58 лет. В честь матери Кани Уэст назвал свои 10 и 11 студийные альбомы, вышедшие в 2021 и 2022 годах.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама.
7: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Группа ученых из Чили, Австралии, Великобритании, ЮАР, США, Франции, Испании, Аргентины и Бразилии обнаружила новый вид пингвинов – восточного папуанского пингвина. Это первый новый вид этих птиц за более чем 100 лет. Восточные папуанские пингвины обитают на островах Кергелен, расположенных на юге Индийского океана. Исследователи выявили отличие этого вида от других с помощью генетического анализа. По мнению специалистов, восточные папуанские пингвины отделились от сородичей примерно 300-500 тысяч лет назад. Сегодня они отличаются от других птиц своими размерами и издаваемыми ими звуками. Раньше наука считала всех папуанских пингвинов одним видом с несколькими подвидами. Но оказалось, что существует 4 вида. Один из них, обитающих на островах Кергелен, ранее никогда не выделяли, даже в статусе подвида. Новые пингвины беспокоят ученых из-за их потенциальной уязвимости к изменению климата. К 2050-му птицы могут лишиться части территорий, пригодных для жизни. Переселиться им будет некуда из-за удаленности архипелага от другой суши.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Осакуса. Старинный район Осакуса считается одним из немногих в Токио мест, ассоциирующихся у туристов и жителей города с национальным духом старой Японии. Появился он в начале 17 века и постепенно превратился в торговый и развлекательный центр столицы. С севера к Осакусе тогда прилегал легендарный квартал красных фонарей эпохи Эдо, который назывался Йосивара, что можно перевести как «веселое поле». Квартал плотских удовольствий был отделен от города стенами и рвом, а вход в Йосивара был всего один для строгого контроля как над обитательницами района, так и над их гостями. Сегодня главной достопримечательностью Осакуса является старейший в городе буддийский храм Осакуса-каннон, основанный в 628 году. По легенде, один из местных рыбаков выловил в реке Сумида статую богини милосердия Каннон и, усмотрев в этом божественный знак, принес ее в свой дом, который объявил храмом. К Осакуса-каннон ведет оживленная торговая улочка с говорящим названием Накамисе, что можно перевести как «скопление лавок». Торговля возле храмов здесь считается не кощунством, а древней традицией. Причем продаются на Накамисе по большей части вовсе не религиозные товары, а одежда, обувь, сувениры и даже продукты питания. Так что и в наши дни район Осакуса остается центром коммерции и развлечений столицы. Теперь, правда, без крайностей и ограничений в доступе.
1: Улицы мира. Радио Монте-Карло. Монте-Карло. I could stay awake just to hear.

0: деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
5: 16+.
6: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».

0: Ка-чинг.
1: Вы слушаете радио Мо.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».
0: Мерлин Монро.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Жительница Великобритании бросила карьеру в юридической фирме, стала выгуливать собак и разбогатела. 30-летняя жительница западного Сассекса Лиз Ист оставила юридическую карьеру в Лондоне из-за постоянного стресса. Ей приходилось часто работать по 12 и более часов в сутки, а корпоративная культура на нее давила. «Я чувствовала себя старше, чем была. Каждый день я думала, это что, теперь моя жизнь?» – объяснила женщина. В корпоративном мире есть это постоянное давление. Если ты не гробишь себя на работе, значит, ты плохо стараешься. Муж британки занимался выгулом и передержкой собак, и она решила последовать его примеру. Ист вернулась в западный Сассекс и устроилась работать в паб, чтобы набрать клиентскую базу. Вскоре она начала гулять с питомцами соседей. Ист купила фургон, переделала его под перевозку собак и теперь успевает погулять с 20-30 животными в день. Женщина собирает собак клиентов, сажает в машину и отвозит на природу, где они могут свободно бегать и играть. За прогулку с одной собакой она берет 14 фунтов или около 1500 рублей, и за день может заработать более 300 фунтов, или 33 500. Теперь Ист получает намного больше, чем в юридической фирме, и не испытывает постоянного стресса. Ист добавила, что наконец наслаждается жизнью и работой, потому что каждый день не такой, как предыдущий.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Корот. Корот, курут, курт. В разных тюркских традициях этот продукт называют по-разному, но узнают сразу. Это сухие сырные шарики, которые веками были надежной едой кочевников. Само слово связано с тюркским корнем «коро» — «сухой» или «сушеный». Башкирский корот — это что-то среднее между сухим творогом и молодым сыром. Он бывает разным — соленым и сушеным, в виде тех самых шариков, сжатых в ладони, вареным и просушенным, тоже в форме шариков или небольших цилиндров, и вареным пастообразным. Последний долго не хранится, зато его добавляют в супы и бульоны. Сухой корот используют и как самостоятельную еду, и как приправу для салатов, горячих блюд и соусов. В древности корот был незаменимой пищей кочевников. Его брали в дальние походы. Он долго не портился, хорошо усваивался и быстро утолял голод. Заготовленный впрок корот помогал переживать трудные времена и голодные годы. Сегодня его ценят не только как традиционный продукт, но и как диетическую еду. В нем много молочного белка, есть углеводы, ферменты, микроэлементы и витамины. Вкус короту иногда придают с помощью веточек вишни или смородины, а в готовую массу добавляют растертые ягоды черемухи. Есть у него и бытовые традиции. Сухой несоленый корот когда-то использовали как соску для маленьких детей. Шарик заворачивали в ткань и давали младенцу. А если развести корот водой, получится напиток, который хорошо утоляет жажду. Хранят корот обычно в тканевом мешочке. Так продукт дышит и при этом защищен от пыли. В полиэтиленовом пакете он может заплесневеть. А правильно высушенный корот не портится долго даже в жару. Поэтому он и стал одной из самых практичных кулинарных находок кочевой культуры.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Радио Монте-Карло.

0: С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Пароль.
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
12: Твиги.
13: Твиги.
12: Твиги.
14: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Пароль. ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
12: «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
13: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
14: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
7: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Звезда «Драйва» Райан Гослинг вновь снимется у датского режиссера Николаса Виндинга Рёфна. Тандем работает над новой комедией, сообщил постановщик. Других деталей, касающихся сюжета или производства, Рёфн не предоставил. «Лучше не знать, что вас ждет. Так вы окажетесь намного счастливее», — отметил режиссер в интервью «Франс-24». Помимо «Драйва», Гослинг и Рёфн также выпустили криминальный триллер «Только Бог простит». В этом году у Рёфна выходил ее личный ад, а Гослинг снимался в блокбастере «Проект «Конец света». В Лондоне состоялась мировая премьера сатирической трагикомедии «Диггер» оскароносного режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. После показа в сети появились первые зрительские реакции. Эмбарго на рецензии критиков сохраняется до 29 сентября. Одни увидевшие отмечают смелость картины, ее масштабность и оригинальность, тогда как другие остались озадачены «Диггером», называя его запутанным, хаотичным и малоприятным. Среди позитивных аспектов выделяют актерские работы Тома Круза, ее называют гениальной и лучшей ролью со времен «Магнолии», Риза Ахмеда и Джона Гудмана. Отдельные похвалы удостоились художники-постановщики. «Диггер» рассказывает о магнате-нефтянике, чья деятельность грозит полностью разрушить мир. Герой отправляется в большое путешествие, чтобы исправить ситуацию. Картина выйдет в мировой прокат 30 сентября. Аналитики бокс-офиса уже предсказали фильму кассовый провал на старте проекта.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Жители турецкого города Килькит сварили почти 7000 литров фасоли в томатном соусе. Это новый мировой рекорд. Горожане приготовили блюдо в одном гигантском котле. Старания оправдались. Команде удалось попасть в книгу рекордов Гиннесса, превзойдя соперников, которые делали нечто подобное в 2012 году. На авантюру решились турки разных профессий. Фермеры, повара, инженеры и другие волонтеры разделились на команды, отвечавшие за готовку, безопасность, логистику. Команда заранее обзавелась уникальным котлом вместимостью 7800 литров. Его изготовили специально под рекорд. В конечном итоге жители Килькита сварили 6840 литров фасоли, что эквивалентно более чем 15 тысячам банок с консервированными бобами. Рекордсмены успели похвастаться местными сельхозкультурами. По их словам, Килькит славится изогнутой фасолью со множеством маленьких фиолетовых пятнышек. Весь город приложил исключительные усилия, поделила Сейда Субаси Гимчи, судья книги рекордов Гиннесса. Меня тронуло эмоциональная реакция представителей старшего поколения, особенно пожилого джентльмена, который расплакался после объявления результатов. Предыдущий рекорд в этой категории принадлежал македонцам из деревни Сарчиева. Более 10 лет назад они приготовили для голодной публики целых 5600 литров фасоли. Население Килькита верит, новое достижение навсегда прославило город. Неважно, удастся ли кому-то превзойти его в будущем.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
3: В «Ленте».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9.

0: чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
10: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Бородск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

We're a bit happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.

радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
4: Без возрастных ограничений.
5: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
6: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о литературе. Организационный комитет Букеровской премии составил шорт-лист номинантов. Его опубликовали на сайте премии. Награду в этом году будут претендовать 6 книг. «Джон, сын Джона», Дугласа Стюарта, «Исчезающие» Марлона Джеймса, «То, о чем мы никогда не говорим», Элизабет Страут, «Конец всего» Майкла Джона Харрисона, «Черная сумка» Люка Кеннарда и «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри. Из всех номинантов только двое родились не в Великобритании. Марлон Джеймс – уроженец Ямайки, Элизабет Страут родилась в американском порту. Жюри Букеровской премии в этом году возглавила исследовательница античности Мэри Бирд. В него также вошли поэт Реймонд Антробус, фронтмен рок-группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд. Победитель премии станет известен в ноябре. В Лондоне 9 ноября пройдет торжественная церемония. Лауреат получит премию в размере 50 тысяч фунтов. Анджей Сапковский работает над следующей книгой о Ведьмаке и рассчитывает закончить ее до конца 27-го. Об этом писатель рассказал на фестивале «Коперникон» в Польше. Предполагается, что новая книга вновь будет посвящена Геральту. При этом пока не ясно, в какой период его жизни развернется действие. Фанаты полагают, что произведение станет продолжением «Перекрестка воронов», который рассказывает о 18-летнем Геральте. На мероприятии Сапковского также спросили, собирается ли он писать книги о других персонажах Ведьмака, в частности о Йеннифер. Писатель сказал, что не видит в этом смысла. Предыдущая книга серии «Перекресток воронов» вышла 30 сентября 2025-го. В России ее издала АСТ одновременно с англоязычным релизом. «Перекресток воронов» стал первым с весны 2013-го романом о Геральте на русском языке. По хронологии саги это самое раннее произведение о Ведьмаке. После событий сезона «Гроз» сюжет возвращается к началу. Юный Геральт впервые покидает Каэр Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ. Всего на данный момент опубликовано 9 основных книг Сапковского о Ведьмаке, 2 сборника рассказов, 5 романов основной саги и 2 самостоятельных романа-приквела.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Князь Ренье. Князь Монако Ренье III вошел в историю как один из самых ярких и дальновидных правителей 20 века. Человек, который за полвека у руля преобразил крошечное государство до неузнаваемости и сумел превратить его в процветающую витрину Европы. Ему посчастливилось жениться по большой любви, и их союз с актрисой Грейс Келли стал частью мифа о Монако. Но эта трогательная история не заслонила главное. Ренье был политиком редкой настойчивости, стратегом и романтиком одновременно. Он родился в 1923 году в семье Шарлотты Монакской и принца Пьера де Полиньяка. Учился в Швейцарии, Великобритании и Франции, впитав типичную для Европы того времени строгую элитарность образования. В годы Второй мировой войны он не уклонился от службы и воевал во французской армии. На престол Ренье взошел в 25 лет и сразу проявил себя человеком самостоятельным, практичным и удивительно современным. Ему нравилось все, что связано с техникой, культурой, архитектурой. И именно этот набор увлечений позже сформировал стиль его правления. История любви с Грейс Келли стала поворотным моментом в его жизни. Их знакомство во время Каннского фестиваля 1955 года давно обросло легендами, но факт остается фактом. Это было редкое по меркам монархии чувство, благодаря которому родился невероятно удачный союз. Грейс привнесла в Монако блеск кино и новый культурный взгляд, а Ренье подарил ей заботу и удивительную для монарха деликатность. Их брак стал символом эпохи. И после гибели Грейс в 1982 году Ренье больше не женился, а современники вспоминали, что с ее уходом князь заметно поседел и стал более замкнутым. Но государственные дела требовали движения вперед, и здесь Ренье оказался настоящим реформатором. Он провел крупные инфраструктурные преобразования, расширил территорию княжества за счет моря, создал новые кварталы, модернизировал порт и транспортную систему, укрепил туристическую отрасль и заложил основы финансовой устойчивости Монако. Его интересы были необычайно широки, от филателии, для которой он основал отдельный музей, до циркового искусства. Именно по инициативе князя появился международный цирковой фестиваль, ставший одним из самых престижных в мире. Князь стремился дать своему маленькому государству большой голос на международной арене. Итогом стала историческая веха. В 1993 году Монако вступила в ООН и стала активным участником обсуждения глобальных экологических вопросов, которые Ренье считал задачей будущего. Ренье III был во главе Монако 56 лет, оставив яркий след в истории страны. Казино, виллы, музеи, парки – всю эту роскошь многие связывают именно с Ренье. И до сих пор монегаски вспоминают своего князя не только как мудрого правителя, но и как человека, влюбленного в Монако и посвятившего ему всю свою жизнь.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть миллион рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Георгий Чевчук. Чан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Конечно, можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Конечно, можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Конечно, можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Конечно, можем.
13: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ Кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ Банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.

В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: А у нас большой матрас,
4: а у вас?
5: А у нас большой комод,
6: вот.
7: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана. Пуф, софа, все идеально.
8: Как мы рады!
9: Как я рад!
10: А помог нам Мебельград!
11: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Святый символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
16: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Звук запустил Atlas, интерактивную карту, которая визуализирует предпочтения пользователя и помогает находить новые треки. Сервис распределяет музыку по более чем 100 жанрам и почти 50 настроениям. Карта состоит из 4 зон, погода в которых меняется в зависимости от характера композиций. Любимые треки группируются в острова, а рядом с ними появляется бесконечная лента персональных рекомендаций. Чтобы получить персональный Atlas, нужно добавить в коллекцию не менее 20 композиций. При создании карты алгоритм учитывает не только жанры, звучание и темп песен, но и поведение слушателя. Какие треки он дослушивает до конца, каким возвращается и какие добавляет в коллекцию. Гендиректор звука Артем Лебедев назвал Atlas новым способом персонализации. По его словам, функция не просто рекомендует треки, но и позволяет человеку самостоятельно исследовать свой вкус. Состоялся релиз нового альбома Miley Cyrus «Buzz Persuades». В 10-ю студийную пластинку американской певицы вошли 10 треков, включая вышедшую ранее в формате сингла и клипа за главную композицию. В тот же день состоялась и премьера клипа на песню «Let's Get Married». Режиссером черно-белого видео выступил Nerd Atlas, а главные роли исполнили сама Майли и ее жених Макс Марандо. Об их помолвке стало известно в декабре 25-го. Также в видео снялись их друзья.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
9: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
8: Я доволен.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
14: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента Эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
15: В «Ленте».
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
18: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Пиццеру и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЗЭ.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
0: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: Реклама.
1: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. В Великобритании слепой мужчина выпил 4 бутылки вина и проехал на машине 240 километров из-за проблем дома. Автомобиль с 50-летним Энтони Холлом за рулем сотрудники полиции остановили ночью 29 июня недалеко от города Карлайл в Камбрии. Водитель оказался пьян и слеп. Кроме того, выяснилось, что у него никогда не было водительских прав. Холл пояснил, что почти полностью потерял зрение около 2 лет назад и теперь может различать только источники света. В путешествие британец отправился из города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, на машине своей возлюбленной после того, как они выпили 4 бутылки вина. Холл рассказал, что пережил нервный срыв и хотел сбежать в Шотландию от мира, который его окружал. В частности, у него с партнершей были серьезные финансовые проблемы. Хотя мужчина почти ничего не видит, он сумел проехать 240 километров по шоссе, ориентируясь на задние огни грузовиков в своем ряду. Также по пути он останавливался на заправке, где сотрудник помог ему залить горючее в машину. 8 сентября суд приговорил Холла к 8 месяцам условного срока и 1,5 годам надзора после. Также ему на 3 месяца запретили пить. Британец полностью признал вину.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джули Лондон. Fly me to the moon. Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard. Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов – 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте! Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть миллион рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом.

0: а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
1: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.
2: Реклама. Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
3: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Зельда Уильямс раскритиковала распространяющееся в интернете видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике ее покойный отец Робин Уильямс якобы рассуждает о теориях заговора. Актриса и режиссер заявила, что видео полностью сфальсифицировано и призвала пользователей перестать использовать образ и голос ее отца. Для тех, кто все еще попадается на эту ложь, то самое якобы личное видео папы, где он говорит о теориях заговора, очевидно сделано с помощью ИИ, написала Зельда в соцсетях. По ее словам, синтезированный голос звучит настолько неестественно, что настоящие поклонники актера должны были это заметить. При этом Уильямс обратилась не только к тем, кто поверил в видео, но и к его создателю. Она заявила, что нельзя использовать цифровую копию умершего человека, чтобы заставить его подтверждать чужие идеи. Если вы не можете доказать свою точку зрения, не заставляя мертвого человека делать это за вас, то кто в таком случае манипулирует публикой с помощью медиа, написала она. Зельда уже не впервые говорит об использовании ИИ для воссоздания своего отца. В 23-м она рассказывала, что считает подобные технологии лично тревожащими, поскольку Робин Уильямс больше не может дать согласие на использование своего голоса и образа. Тогда же она отмечала, что проблема касается не только умерших актеров. Живые исполнители должны иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим голосом, внешностью и результатами своего труда. В 2025-м Зельда отдельно попросила подписчиков не присылать ей ИИ видео с отцом. По ее словам, особенно неприятно наблюдать, как наследие реальных людей сводится к принципу «это немного похоже и звучит как они, значит достаточно», после чего их цифровые копии используют ради создания контента в соцсетях. В новом обращении Зельда вновь подчеркнула, что речь для нее идет прежде всего о памяти об отце. «То, что его больше нет, не означает, что теперь он ваша марионетка», — написала она. Робин Уильямс умер 11 августа 2014 в возрасте 63. Он известен по фильмам «Умница Уилл Хантинг», «Миссис Даутфайр», «Общество мертвых поэтов» и другим картинам. Thank you.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Александр Плац.
1: Практически в каждом городе мира есть место, которое стало важной частью его культурного и исторического наследия. В Берлине это Александерплац, площадь, расположенная на северо-востоке центрального района Митте. Александерплац занимает 4-е место в мире по посещаемости. Каждый день через нее проходит около 400 тысяч человек. Когда-то площадь носила имя госпиталя Святого Георга, который находился у крепостной стены города. В 1701 году прусский курфюрст Фридрих I вернулся в Берлин с церемонии коронации в Кёнигсберге уже в статусе короля. В честь этого события ворота крепостной стены, через которые он проходил, и саму площадь переименовали в Королевские. В 18 веке на Королевской площади выросли мануфактуры по производству шелка и шерсти, и каждый год стала проходить шерстяная ярмарка. В 1805 году король Фридрих Вильгельм III принимал русского царя Александра I, в честь которого устроил на площади роскошный парад. А позже и вовсе переименовал ее в площадь Александра, то есть Александерплац. К концу 19 века крепостную стену разобрали и построили железнодорожный вокзал Александерплац, с которого первый поезд отправился в 1882 году. Вокзал существует до сих пор, а сама площадь стала крупным транспортным узлом с метро и трамваями. После 40-х годов, когда Германию разделили на ФРГ и ГДР, Александерплац стала частью ГДР. В этот период на площади построили Берлинскую телебашню высотой 365 метров. Башня и сегодня остается самым высоким зданием в Германии. Внутри находится уникальный ресторан «Сфера», который вращается вокруг своей оси. Каждый желающий может заказать здесь завтрак и полюбоваться прекрасным видом на город. На площади можно посетить немало и других достопримечательностей. Фонтан Нептун с фигурой царя подводного царства, церковь Пресвятой Девы Марии, одна из старейших во всем Берлине, и часы мирового времени, показывающие время сразу в 146 городах мира.
0: Улицы мира. Радио Мон.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутебанк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
13: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
2: Без возрастных ограничений.
3: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
4: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. В сети появился кадр с предстоящего продолжения «Властелина колец». Фэнтези-охота на Голлума выйдет в зарубежном прокате 17 декабря следующего года. На снимке можно увидеть протагониста франшизы «Хоббита Фродо» в исполнении Элайджа Вуда. Действие охоты на Голлума развернется как до, так и во время событий «Братства кольца» Джона Толкина и будет рассказано с точки зрения Голлума. Режиссером выступил Серкис. К образу Гэндальфа вернулся Йен Маккаллен. Среди участников актерского состава также появится Кейт Уинслет, Аня Тейлор Джой, Джейми Дорнан, Лео Вудл, Ли Пейс и другие. В создании сценария участвовал автор оригинальной трилогии Питер Джексон. Компания «Вольга» анонсировала скорый релиз фильма «Artificial». Картина Луки Гуаданьино получила локализованное название «Искусственный интеллект». Дата релиза пока неизвестна. Главные роли в фильме исполнили Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. Проект проследит за карьерой Сэма Альтмана, одного из сооснователей компании OpenAI и создателей ChatGPT. Борисову досталась роль старшего научного сотрудника OpenAI Ильи Соцкевера. Мировая премьера «Искусственного интеллекта» состоится на кинофестивале в Нью-Йорке 5 октября. Oh.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
15: Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings».
14: Морис Альберт, «Feelings».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Компания «Иное кино» сообщила о повторном релизе в кинотеатрах фильма «Жертвоприношение». Финальный проект режиссера Андрея Тарковского появится в кинотеатрах с 29 октября. В 2026-м «Жертвоприношению» исполнилось 40 лет. Лента была снята в Швеции, дебютировала на экранах в 86-м и представляла из себя апокалиптическую притчу о духовном кризисе современного человека. Тарковский получил за фильм Гран-при Каннского кинофестиваля и премию «Бафта». Сеансы повторного проката пройдут в 4К-реставрации на языке оригинала и с русскими субтитрами. Драма «Сердце зверя» с Брэдом Питтом была положительно воспринята зарубежными критиками. К этому моменту рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 92%, на Metacritic – 69 баллов из 100. Рецензенты хвалят фильм за трогательность, называют работу Питта одной из лучших в карьере и высоко оценивают его экранную химию с партнером, немецкой овчаркой по кличке Убер. «Сердце зверя» повествует о бывшем солдате Джеймсе Болдуине, страдающем от ПТСР. Вместе с преданным псом Одином герой живет на Аляске. Однажды их самолет терпят крушение, и Джеймс с Одином оказываются отрезаны от цивилизации. Режиссером ленты выступил Дэвид Эйр. Зарубежный прокат «Сердце зверя» выходит на этой неделе.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Чуду и пахлава.
2: Дагестан славится не только горами, древними аулами и впечатляющими пейзажами, но и своей сытной и очень разнообразной кухней. Рецепты здесь передаются из поколения в поколение, а в каждом районе существуют собственные кулинарные традиции. Среди множества национальных блюд особенно известны чуду и пахлава, выпечка, без которой трудно представить местный стол. Чуду – это общее название дагестанских пирогов, которые готовят практически по всей республике. По сути, это тонкое тесто с начинкой, сложенное пополам и обжаренное или запеченное. Начинки могут быть самыми разными – мясо, картофель, сыр, творог, зелень, тыква. Тесто раскатывают почти как для лаваша, выкладывают начинку на одну половину, накрывают второй и защипывают края. При этом чуду сильно различаются в зависимости от региона. У даргинцев, например, пироги получаются более толстыми. Знаменитое даргинское чуду готовят с мясом и картофелем. У лакцев встречаются варианты с мясным фаршем и сывороткой. Аварцы и лезгины чаще делают тонкие чуду. Особенно известен вариант с творогом и сыром, который аппетитно тянется, пока пирог горячий. Само слово «чуду» с даргинского переводится просто «пирог». Считается, что когда-то такие лепешки готовили пастухам и путешественникам. Блюдо простое, сытное и удобное в дороге. Если чуду – это повседневная гордость кухни, то пахлава – ее праздничная королева. Золотистые ромбики из тонкого теста с ореховой начинкой давно стали символом торжества. Чаще всего используют грецкие орехи или миндаль, много сливочного масла и сладкий сироп или мед, которым пропитывают готовую выпечку. Пахлава требует точности. Здесь важно соблюдать пропорции и технологию, иначе нужной текстуры не получится. Считается, что традиция пахлавы пришла в Дагестан из Закавказья, но за столетия рецепт стал частью местной культуры. Когда-то это лакомство могли позволить себе только состоятельные семьи. Существует даже любопытный обычай. Шелуху от миндаля не выбрасывали, а выставляли у дома, чтобы соседи видели, в семье готовят пахлаву, значит, живут в достатке. Выпечка в Дагестане – предмет особой гордости. Рецептов множество, и в каждом ауле есть свои секреты приготовления. Чуду и пахлава – лишь два ярких примера того, насколько богатой и самобытной может быть кухня этого горного региона.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
10: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
9: Я доволен.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
15: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До

0: 31 октября. Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
10: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Есть те, кто рисует интерьер. А есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Disney Plus и Marvel закроют супергеройское шоу «Сорвиголова. Рожденный заново» после третьего сезона, сообщает The Hollywood Reporter. Съемки третьего сезона завершились этим летом. Во время постпродакшена с позиции шоураннера сериала ушел Дарио Скардепейн. Кто именно его сменит, пока неизвестно. «Рожденный заново» дебютировал на стриминге в 2025 году. Второй сезон последовал в 2026. Проект является продолжением «Сорвиголовы» Netflix 2015 года и рассказывает о незрячем адвокате Мэтте Мердоке, который в костюме «Сорвиголовы» защищает Нью-Йорк от преступности. Главным противником героя выступает мэр Нью-Йорка Уилсон Фиск. В главных ролях Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио. В сети стали доступны первые рецензии зарубежных критиков на фильм «Разум и чувства». Новая адаптация романа Джейн Остин выходит в зарубежный прокат на этой неделе. К этому моменту рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составлял 82%, на Metacritic – 73 балла из 100. Рецензенты отмечают, экранизация получилась заземленной, безопасной и натуралистичной. Некоторые посчитали отстраненность фильма за его недостаток, поскольку тем самым пропадают эмоции героев. Действие «Разума и чувств» развивается в Англии 18 века. По сюжету сестры Дэшвуд пытаются построить свое счастье и будущее после смерти отца и потери огромного состояния семьи. В фильме снимались Дейзи Эдгар Джонс, Эсме Крид Майлз, Джордж Маккей, Фрэнк Дилейн, Катрина Балф, Фиона Шоу и другие. Постановщицей выступила Джорджия Оукли. Наиболее известной киноверсией «Разума и чувств» является лента 1995-го с Эммой Томпсон и Кейт Уинслет.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Дайан Китон.
2: На экране актриса Дайан Китон всегда разная. Дерзкая, но трогательная, ироничная, но ранимая, решительная, но сомневающаяся. Эту двойственность она принесла из детства, в строгой, но творческой семье. Отец, инженер-строитель, был человеком с завышенными требованиями к себе и окружающим. Он мечтал о признании и заставлял дочь постоянно доказывать, что она достойна успеха. Мать, напротив, видела в ней талант и поддерживала любые начинания, реализуя через дочь собственные неосуществленные артистические мечты. Так у будущей актрисы рано сформировалось редкое сочетание дисциплины и внутренней свободы. Сцену Дайан полюбила еще в школе, выступая в хоре и школьных мюзиклах. После театрального института в Лос-Анджелесе она решилась на переезд в Нью-Йорк, где, работая официанткой, училась по системе Станиславского. На Бродвее ее заметили, и уже первая крупная роль в рок-опере «Волосы» принесла успех. А затем судьба свела ее с режиссером Вуди Алленом, который стал для нее не только творческим наставником, но и другом на всю жизнь. Совместная работа над пьесой «Сыграй это еще раз, Сэм» принесла Китон премию Тони, а одноименный фильм — первую известность в кино. Но путь к вершине оказался неравномерным. За успехом пришли месяцы без ролей, разочарования и кризис самооценки. Китон тяжело переживала отказы и болезненно относилась к внешности. Однако именно тогда проявился ее характер. Упорно работая над собой, она научилась принимать себя такой, какая есть, со всеми противоречиями. Перелом наступил в 1972 году, когда Фрэнсис Форд Коппола пригласил актрису сыграть Кей Адамс в «Крестном отце». Роль стала для Китон прорывом. Зрители увидели в ней не только жену мафиози, но и тонкого наблюдателя чужого мира, способного сохранить человеческое достоинство в атмосфере жестокости. Позже Коппола признавался, что именно ее сдержанная эмоциональность сделала фильм глубже. Но настоящий триумф пришел с «Энни Холл». В этом фильме Китон сыграла не выдуманную героиню, а себя. Остроумную, независимую, немного неуверенную в себе женщину, которая живет без правил. За эту роль она получила «Оскар» и навсегда изменила образ современной героини в кино. В личной жизни Дайан Китон всегда оставалась верна себе. Ее романы с Вуди Алленом, Аль Пачино и Уорреном Битти обсуждала вся Америка, но она не позволила ни одному из них определить ее судьбу. Китон никогда не стремилась к браку, считая, что женщина должна искать реализацию не только в семье. Зато в зрелом возрасте она осуществила другую мечту — стать матерью. Удочерила девочку и усыновила мальчика, о которых говорила с особой нежностью. Последние десятилетия Китон все реже появлялась на экране, выбирая роли, близкие ее мировоззрению. От монашки в «Молодом папе» до героини романтических комедий. И во всех она оставалась собой, женщиной, которая не боится стареть, не стесняется странностей и открыто говорит о том, что быть несовершенной — это и есть настоящее искусство.
0: Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секундой позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «Are you lonesome tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «Are you lonesome tonight?»

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
2: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера Чеботарев Студио. Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Converse удалили из соцсетей рекламу, в которой критики увидели российские образы. В центре скандала оказалась рекламная фотография Кет, Чак 70X с кей-поп-певицей Кариной из гёрл-группы Aespa. На снимке артистка, одетая в длинную белую юбку, стоит под светом прожектора в форме звезды, держа в руках пару черных высоких Кет. Пользователи раскритиковали изображение, заявив, что белый треугольник, возникший на юбке из-за освещения, напоминает капюшон Ку-клукс-клана, а кеды в руке певицы похожи на свисающие ноги жертвы линчевания. Converse за рекламу извинился и удалил ее со всех своих площадок. «Мы понимаем, почему это изображение вызывает такое сильное возмущение, и признаем свою ошибку. Мы удалили его из наших каналов и работаем над тем, чтобы убрать его отовсюду, где оно появилось. Этого не должно было произойти. Мы исправимся», — говорится в сообщении бренда. Фото вызвало призывы бойкотировать марку и уволить сотрудников, участвовавших в создании компании. Техасский адвокат по гражданским правам Ли Мэрит заявил, что извинения компании не объясняет, почему изображение пропустили юристы, маркетологи и руководство. Пилот из США за 3 часа полета на самолете Cessna Air-182 Skyline нарисовал в небе портрет Моны Лизы. Летчик заранее спланировал маршрут с узнаваемым контуром и деталями знаменитой картины Леонардо да Винчи. В итоге воздушное судно пролетело 56 километров. За ним в реальном времени следили более 73 тысяч человек через 3D-карту AirNavRadar.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
13: Твиги.
14: Твиги.
13: Твиги.
15: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО Озон Банк.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Ежемесячные выплаты малоимущим матерям замедлили биологическое старение их детей. Изучением темы занималась группа ученых из Германии и США. Согласно их научным данным, материальная поддержка не сильно, но ощутимо влияет на маркеры клеточного старения. Команда работала с информацией из масштабного американского проекта Baby's First Years – первые годы в жизни малыша, рандомизированного контролируемого исследования, где участвовали более 700 женщин и их малышей. Уточняется, что около 38% участниц на момент рождения ребенка жили вместе с его биологическим отцом, то есть далеко не все были матерями-одиночками. Части женщин на протяжении 4 лет ежемесячно выплачивали по $333, остальным символические $20 в месяц. Спустя 4 года у малышей взяли образцы слюны, чтобы проанализировать их эпигенетические часы, биологический возраст организма на клеточном уровне. Результаты показали, что у детей из группы с высокими выплатами индикатор темпа биологического старения оказался ниже, чем у детей с группы с минимальной поддержкой. Иначе говоря, их организм изнашивался намного медленнее. По словам экспертов, по другим маркерам статистически значимых различий между группами не нашли. Эффект от денежной поддержки затронул не всю систему клеточного старения разом, а конкретно один из показателей, отражающий скорость изменений. Поскольку в этом исследовании использовался строгий рандомизированный контролируемый дизайн, мы можем с уверенностью заключить, что снижение финансовой нагрузки привело к более здоровой биологической динамике, заявил доктор Раффингтон, руководитель исследования из Института развития человека при обществе Макса Планка. Авторы уточнили, что выявленный ими эффект невелик, хоть и является статистически значимым. Не стоит ждать больших изменений от одной только программы выплат. Кроме того, остается неясным, как разница в эпигенетических часах соотносится с реальными, ощутимыми показателями здоровья ребенка в будущем.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Дочка Банк.
4: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
6: Твиги.
7: Твиги.
8: Твиги.
9: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
12: 16+.

0: Реклама. Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Ее имя было как вспышка молнии. Твигги.
3: Твигги.
4: Твигги.
5: Твигги.
0: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
1: Радио «Монте-Карло».
6: «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью плюс 16. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 21 градуса днем.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. С 13 по 15 сентября в Махачкале прошел финал 13-го Всероссийского туристического фестиваля-конкурса креативных индустрий «Дива России». Впервые в рамках фестиваля в Махачкале прошли демонстрации креативных сувениров и гастрономических презентов, среди которых особенно запомнились проекты «Атома вкуса» от «Росатома» и «Космическая еда» от партнера «Роскосмоса» компании «Индикатор». Всего в финале фестиваля-конкурса «Дива России» приняли участие 245 проектов из 54 регионов России. Победители были определены в 33 номинациях туристического кино и видео, 10 номинациях туристического брендинга, 11 номинациях сфера креативного туризма, 13 номинациях творческой сувенирной продукции и 1 номинации в сфере фото. Наибольшее количество наград на фестивале получила Республика Мариэл – 17. Экспертами фестиваля «Дива России» были известные специалисты креативного сектора экономики из 5 стран Евразии. Центральный московский ипподром на Беговой улице открылся после комплексной реконструкции. Работы начались в 2024 году. Теперь здесь снова будут проводить скачки, рысистые бега и другие конные соревнования. Во время реконструкции восстановили исторический облик главного корпуса, который является объектом культурного наследия. Зрительские места решили сохранить в том виде, которое они получили в 50-е годы по проекту архитектора Ивана Жолтовского, с открытыми трибунами и деревянными скамьями. Также сохранили исторический ресторан и музей ипподрома. Центральный московский ипподром основан в 1834 году. Он считается старейшим ипподромом России и первым в мире, где начали проводить рысистые бега. В нынешнем виде комплекс сформировался в 50-е, а его главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-1-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Mamas and the Papas. Dream a little dream of me.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
0: Фрэнк Синатра, «My Way».

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.